Техника дефицита, ведь мы уже получили махну миру. Мы спасли на Казрана, пустите Фернан, я названа так, а сразу на Лигу. Это опера пулет, техника дефицита.